0: лови мгновение. Срываете бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

вопросов не отступных черена, и вереница сумрачных людей, лишенных веры, и города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро в жизни моей? Ответ – добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, пишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку.

0: scroll away. Hello? Да, what is happening? Мистер Нолан, ваш телефон. Это Бог. Он говорит, надо Уэлтон принимать дело.
1: Выше нас, расслабься.
2: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся. Пора что-то менять.
1: Ты куда? Что ты собираешься делать?
2: Позвоню ей. Я с ума сойду. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
0: К чьей-то, да, или не так?
2: Да.

0: Настоящий поэт. Теперь закрой глаза. Закрой глаза. Закрой. Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
0: И
1: его образ плывет рядом со мной.
0: Безумно со сплотными зубами.
1: Безумно со сплотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
0: Как нечего ты продолжил? Что он делает?
1: Он пытается душить меня.
0: Это просто поразительно.
1: Он все время бормочет что-то. Бормочет правду. Правда, как короткое одеяло, под которым всегда мерзнут ноги.
0: Не отвлекайся,

0: ваше лицо, искаженное криком, стоном, рыданием.
1: И вот еще что, когда читаете, пусть вас не волнует, о чем думает автор. Главное, что думаете вы. Спешите обрести свой собственный голос, молодые люди. Чем дольше это откладывать, тем менее вероятно, что вы его обретете. Кто рассказал, большинство людей прозябает в тихом отчаянии. Не поддавайтесь этому.

0: Мысли? По-моему, мы зависли.
1: Да.
0: То ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
2: Там ножа, там ножа!
0: То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
2: Там ножа,